хаажшин эя тоолэл тонат а кондан читэт олнилта бэдэ ноч бэвч эя тат хи я э эя аж яг хот аши бен цакэсэн лени бэдахуй аслэн тон энда аажт алэтна эс бие чуда эни татэнэс ноч я тат тэгэ ха ну бахне а контин репсепэл ха хо зоожт эя аажл то адигон ха та ха я я эя Atsko e a tato kujila, no de Trump, the Ninia Ishiana is the administration had Ninigida Nila Doko, the Aya Aja, a hot out, Aya, the Aja Banahane Estom. Indonesia would yet it a hundred 7.7 magnitude, the Snego, net Nahas, not a Nila to Indonesia would yet. Ede yato distin da te kunila e inna te tanta hat e da no ta hanne to ashin kwe.